0: lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

горка фруктовых садов. Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься той же мыслью.

0: Yurtimizda soat 8.
1: Risk 8 AM in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Радио Маркес.

0: Mavsum sokin bo'lsa-da, biz uni zavqqa to'ldiramiz.
1: Kuz mavsumida
2: hamnafasmiz.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: В столице 11 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

пробить меня всегда казалось, что сердце камень и внутри меня вовсе не чувств. Моя душа была больна, ты меня спасала. А что теперь? От любви к тебе снова лечусь. А помнишь наши разговоры? Я сказал когда-то, что полюбил тебя за честность твою, простоту. Так признайся, давно я так не ошибался. Я опять себе выбрал не ту.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Reis 4 PM in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Радио Маркес.

0: kuzning sehrli jozibasini nafasingda his et.
1: Bizda kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Радио Маркер.

0: Radio Marquez.
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тюрьмы.

0: baxtli va sog'lom bo'lishini istasangiz, o'zingiz uchun ham baxtli va sog'lom turmush tarzini tanlang. Unutmang, sog'lom bola baxtli kelajak.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Маркиз радиосы.
0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Маркес. Радиосе.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркиз радиосер.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: В столице 3 часа. Маркас радиосы.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
3: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga